Господи, благолинюцем Симона, и да се зиждутся сины Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения и всесожигаемая, тогда возложат алтарь Твои чрецы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победное, православное христианам, освященное дарование Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко звезда путеводная и утешитель богомудрый, в годину лютых испытаний явился сии затворничая пред дивные очи Алексея, огнем бы веры располаем, любовь Христову сожалась и тем же, и благодать Духа Святого восприем, имя избранника Божий на патриарший престол жребием открылось и ныне же святей Троицы Христоя, молись, спасися душам нашим, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Богородица, Ты и села за истинное, возвратившее нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дня, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасать, и Святый Боже, Святый крепкий, Святый смерти, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый смерти, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, прости исцеление мыши нашими, Твою граде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же имя своим должником нашим, и не иди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею и земни Твоему Твоему новому жительству, щедрота Твоя дару, кресте Божьего, возвесели на силу Твоею, победу дай нам на супостаты, пособие и мужчин Твоего мужа мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, в любви сильной земле, поклоняемые словами кресте Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, же праведной любви, грешной милой, и же вся звука спасения и обещания ради и будущих блага, сам Господи, прими и наших честь и молитвы, и исправи живот нас заповедью Твоим, души наши, святители, стало чисти, помещение, исправи мысли, очисти, исправи нас всякие скорби, золы, болезни, грудины, святыми Твоими ангелами, на получение Твоих соблюдаем и расставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступная Твоя слава, и полноценный совет веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в имени и присно, веки веков. Аминь. Честнейшую херувими, славнейшую, бесплодные Серафим, без исцеления, богословорощую, сущую, Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержитель, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Дух, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного имя, живейся судьбами, спаси меня, достойного раба Твоего, и яко благословенно все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподаем самому Христу Сыну Богу нашему, Божьего имя Твое, спаси меня, в силе Твоей судьями, Божьего услышим молитву, мы внушим глаголов уст моих. Я хочу жди восставшим меня крепче, и скажи души мы не предлежишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, доступи души моей, отврати зла врагу моим, и сына Твоей употреби их, волею призру Тебе, и Твоимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня, сильно враги мои, узрев око мое. Внуши Божию молитву мою, не перестань моление мое, Господи, мимо, слыши меня, воскребей печали моею.

0: о конечном я беззаконии и о гневе враждовах ми, сердце мое, святися мне, боясь смерти нападения мя, страх и трепет прииди на мя, поприметь моя лехта нас, прилегаю в глубине, полищу и почию, все воды лица бегаю, в дверях в пустыне, чая Бога, писавший мя, отвала души от бури, отопи, Господи, раздели языки их, и ковиди беззаконие, пререкали в ограде, днем и ночью обыдите по снам его, беззаконие, труд посреди его, неправда не осходил, остогни его лик прелесть, и каще было колосил мне, претерпел бы кубо, и аще бы не любить имя, не имя бы не речь, волк бы все от него. Ты же человече, равнодушный владык на мои знамя мои, же Бог наслаждался со мной, брашем Дома Божия, по них умеем мышлением. Да, приезжай смерть, не достигнут по живи, я клукал среди речек их посреди их, а с Богом злах, Господь, услышим я, бей через утро и полудня, побем и возвещу, и услышим глаз мой, избавить миру душу мою от приближающихся мне, яко на земях усыной, услышит Бог, смотрит и сыпь, приживи к неизбежным изменениям, яко не умоешься Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорбившись завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умягнувши совесть их почили, это сустрелы, возгляди на Господи печаль Твою, то тебе припитает для смерти вы праведнику, ты же Боже, не свидетельшая в студне с исцелением, уже привели стене преподней своих, Ваши Господи, упомяй на Тебя, живые помощи Высшему крови Бога Небесного, говорится, речит Господи, заступит мы и приберечь мне Бог, мы повели на Него, реку Ты избавить его светил общего, свести мятежно, лишь масы ему осените, позбери его надеявшися, оружием обойдите истину его, не воишься от страха ночного стрела летящего дни, от вещи мне приходящие, посвящие веса полуденного, пойдет в сын, твоя тысяча тьма, одесную к тебе же не приближится, обаче, чем от сына смотришь, и воззрение грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и приберешь от меня, не приедет тебе зло, и раны не приблизит лиси твоему, яко ангел своим заповедствует тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь каменную ногу твою, нас, превосходящий, наступишь, и поперешь я и змея, яко на меня уповая, избавлю, и приеду, познать имя мое, возвет ко мне, услышу его, гостями в скорби, смою его, и прославляю его, Духу Твою дни, исполню его, и явлю ему воскресенье мое, славу Отцу и Сыну и Святого Духа, и ныне, и присно, и век веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твои победы, православным христианам на сопротивное даруя, и Твоя сохраняя крестом Твоим жительство, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Троице, хвалим им Бог, Троице, мученик, прославе, Трофима и Саватии, и Доримедонта, другого веровавшего врага, не сдожившего, тех молитвами Христе Божий наш, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, держава Тебе, родши, мы всему любому Богородице Дева, много поможет моление Матери, неко благосерди Владыки, не презри грешек мы любви, все чистое, яко милость весть, и спасти моги, и же и страдать, яко нас изволи вы, скоро да предварят и щедрота Твоя, Господи, яко обнищах мы взяла, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имя Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и мне ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не присною веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, просвети исцеление мощи нашими Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присною во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и як на небесе на земле, хлеб наш насущный, дашь нам гнесь, и оставь нам долги наши, як уже и мы оставим должником нашим, и не иди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест воли, и тебе заменит мы Твоему новому жительству. Щедрота Твоя дару, Христе Божий, возвесели на силу Твоею. Победа дая нам на сопостаты, пособие и мощь Твоя оружие мира. Непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняем и славим Крестью Божие, долго терпеливо, много милостиво, много благоутробней, и же праведной любви и грешной милой, и же вся зовет к спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими нашим часть молитвы, исправи животных с заповедем Твоим, души наши, святители, соочисти, помешение исправим и соочисти, и избави нас от всяких скорби, злобы, болезней. Угради нас святыми Твоими ангелы, доплачением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разуме, преступления Твоя слава, яко будет сына Свет веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чистейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Совородшую, сущую Богою святи величаем. Именем Господним святейшего Владыко, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи, святейшего Боже нас, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, силы вся Твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спасай нас спасение рода нашего вечным Бога Христом, в рукописании грех нашу крест разав и победив, и тем начало власти тьмы, сам Владыка человеку люче, прими нас грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного гомрящего прегрешения, и всех возлюбите нас, ищущих видимых и невидимых врага, приблизи страху Твоему плоти нашей, не хуни сердец наших, стави сали помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви душу нашу, да к Тебе все дозирающее, я же о Тебе святым оставляем и Тебе неприступного и присутствующего зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови,

являющийся на всякое время Духом, и сие истое бдящее, и всякое терпение и молитве о всех святых. И мне дадаться ми слово во твердение уст моих, с дерзновением сказать и тайну благовествования. По ним же посольству во узах, да в ним дерзаю, якоже подобает мне глаголости, да увести живы, и же мне, я же мне

Христа, єдиного Отче Божого, там соберутся орлы, абе же восторгни тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небеси, и силы небесные подвигнутся. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небесе, и тогда восплачется вся полена земная, и узрит Сына Человеческого, грядущий на облаках небесных, силой и славою многою.

И начнет бить их где вреда своя, ясти же пить и с пьяницами.

воздействием, трудающимся, поющим, говорит,

верным чадом моим, кое есть русский церковь, перемущим поспешим, в духе братолюбия укрепить и от бед избавим, запрети раздирающим во мрачение, уважение, не сердце трибы. Я же есть церковь, благо Божия, за нас быть не спровергни, благодать от твоей власти, придержащая ко всякому благо наставим, мудрости обгоди. Войны все начальники, это сестру нашего, нас не твоих утверди. Крепость будет не спасти от смерти, раны пленения сохрани. Крещенная кровь.

0: сознание духовного вознесвозит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи,

0: чоловічі тіла владичні страхи, Христе, підання охрішся, огонь виєсть, Боже, Син життя, кров хребщені, перепімрісі тя печалішим, та же дерзає таємство брашне яжді, прежде причастие страшная жертва, же утворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыку Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, вся тварь видимая и невидимая, Содетелю, безначального Отца, супрестносущный Сынист, безначальный, премногие ради блага сих в последние дни, плоть облакися и расклонися, и погребы истязаны, неблагодарные и занравные Твоей крови, обнови вырастывшие грехом естество наше, Сам бессмертный царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши во Господи, согреших на небо и пред Тобою. И несть мне достоин воззреть на святую славу Твою я, прогнева бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же и много милостью, не предал себя погибнуть и беззаконными моими, Моего всячески ожидая обращения, Ты борекался человеку, любче пророком Твоим, и я, как учением, не хочу смерти грешника, но еже обратиться из его бытия ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоволишь, о погибли человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум и сыны прийти. Тем же я, аж недостоин есть небеси и земли, и сей я при времени жизни всего себе повинул греху и совсем поработив, и Твой осквернив образ, но от творения создания Твое был, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благо утробе дерзая прихожду. Прими обо мне, человеку любчим Господи, яко на блудница, яко разбойника, яко мытря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой, исцеляй, труждающиеся и обремененных свое призывай и упокоивай, не пришади призвать праведные, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святыни Твою часть приемля, соединився с Твоему телу Твоему и крови, и имея Тебя мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суть не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойните им причащать и сильно дажми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святым Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятие ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду и нетленных Твоего блага, я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен на Сего веки, аминь. Господи, Боже мой, время конец мне достойный, же доволен, да подкрою мне же храма души моей я, за ней же весь уст и полос есть, и не имашь во мне место достойное, же глубу подклоните, но я, кажется, с этой нас ради смирился себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажу, воспрялась и вертепи, в яслих бессловесных воздищи, сице восприми, и в яслих бессловесные моей души, и воскрени на мое тело в нити, и я, кажу, не удостоилась в нити, и свечеряйте со грешников в дому темно прокаженного, так изволи в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, кажу, не отринулась и подобно мне будницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, Сицею милосердие и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и я уже не взнушался и сей скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, взнушайся сквернших он я уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, надо будет мне углы пресвятого твоего тела, и честная твоя кровь, его освящение, просвящение, здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего лука моего обычая, во умрешение страстей, стомление заповедей Твои, приложение божественной Твоей благодати и Твоего Царства и присвоение неба, яко презирая прихожу к Тебе, Христе Божие, на яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не намнозе удаляйся общение Твоего, от смысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, як един сей свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови, и в храни страх Твоего, уводи всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, покрывай мне живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молитвами причистия Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и причистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека любит наше все время смешения от чистых и девственных крови и пачи естества, родшие Тя, Духа Божия, основного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, купие, смерть, умертвимые души, тленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование и лукавство и духе разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего правоотца восставивый, восставимя грехом, пополшивайся образами покаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и съедесным Отца соединением почты с подобимя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемой получите, с нитем утешителя Твоего Духа, суды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, еще мне покажи только пришествия, хотя и паки прийти, судите силе неправды и благоволи, и мне устрести Тебя на облаце, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшным Твоим и нелицеприемнее пресвятые судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово Творя о судениях моих злых, сице днесь, прежде даже не прийти, в дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою, и пристрашными и святыми ангелы Твоими, преклонят по своей совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая, вижу, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, вижу, яко умножившися, паче глаз главы мои, я беззаконие мое, кое убо не содеи зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и делай судея, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укурение, кулуп, злословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любосержание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправда, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд, оскверни их, разли их, непотребни сотвори, делать или еще бы всячески дьяволе, и вем Господи, яко беззаконие моя, презадушу голову мою, но безмерно есть множество щедро Твоих, и милость неизреченно, не злобывая Твои, я благости, и не есть грех, побеждающий человеку любви Твоей, тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешным, милость Твоя, покажи благость Твоя силу, и яви крепость Богу, утробного и милосердия Твоего, и обращающийся, прими меня грешного, прими меня, кури прелости, блудного разбойника, блудницу, прими меня при безмерней словом и делом, и похоти безместную, и помышлением бессловесным, согрешивши Тебе, и яко же выйди на десятый час пришедших прелостей, ничтоже достойно соделавши, так и прими и мне грешного, многого согреших, и оскорних себе печалей Духа Твоего Святого, и огорчих человеку любную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, да в ночи и во дни, явление же и неявление, волею же и неволею, и вем, яко представишь и грехи мои, пред мной таковы, яко уже мною содеешься, и сяжешь слово со мною, о их же разум непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть, но иной Твоей есть создание, Ты, у Бог, Господи, утвердилась на мне страх Твой, аж лукавый пред Тобой сотвори, Тебе, убо единому согреши, но молю Тебя не внеди в суд с рабом Твоим, аще бо беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть му пучина греха, и есть му достойный жадо волен возреть и видеть на высоту небесную от множества грехов моих, и же не с числа всякое возодеяние и коварство и ухищрение сатанино, злопомнение и совет мне ко греху, и иные тьмочисленные страсти не успеешь от мне, кими бы не растликся грехи, кими не содержался злыми, всяк грех содея, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребно быть Тебе Богом моему и человеком, кто восставит меня всецела и зла, и толика пашего согрешения. Господи, Боже мой, на Тебя уповах, аще есть ми спасение упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих, буди ми спаситель, и пощедротом Твоим, и милостью Твоим, ослаби, остави, прости ми вся, и велика Ти согреши, и яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не возглажь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати и заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоя. Аминь.
1: Завтра,

ekmenik yer bilir.

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня себе, чтобы на общих и мобильных святым Ты исподобилась сие. Благодарю Тебя, ко мне недостойного причистить все причистки Твоих небесных даров сподобилась сие. Да, Владыка, человеку любчая, нас ради умери живы воскресы, даровав нам страшное сие животворящее таинство, облагодеяние освящение души телес нашу, даже быть и сим, не выисцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир души моих и сил, веру не постану, любовь не лицемерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать пременная, всегда не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу, благодетелю, и так усего жития, и шерда о надежде живота вечного, присутствующий до сих покоя, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная слада, зрящая Твоего лица доброту неизреченную. Ты выси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поистине сотворю веки. Аминь. Владыка, Христе Боже, Царю веков и Содителю всех, благодарю Тебя всех, ежеми и сих возл благих, и о причащении и причистке, жертвящих Твоих таинств. Молю, убо Тебя, блажи, человеку любче, сохрани меня под крылом Твоим, и сяне крылу Твоей, дарами чистую совестью.

0: да причащайте со святыми Твоих постранению грехов и жизнь вечную, Ты бы сие, и в животный источник святыни подать у других Тебе славу восславим, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и веки веков. Аминь. Дал и пищу мне плоть Твою волю, умцы и опоря недостойно, не упоришь мне свидетелю мой. Паче же, пройди во уды моя, вовсялся слабо утробу в сердце, поплите ранее всех мои прегрешений, душу очисти, освети помышление, состав утверди скусми в купе, чувств просвети пустую пятерицу, всего меня пригласи страху Твоему, пристав покрыть, соблюди же, сохрани меня всякое дело слово души тенного, очисти и омы, и украси имя, удобри в разуме, и просвети меня, покажи имя Твое исцеление, единого духа, ни к тому исцеление греха, да яко Твоего дома входа в причащение, яко от меня, мне бежит, вся заде всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, все святые, че на начале же бесплотные, притечи Твоего, премудрые апостолы, к земле Твою нескорную чистую мать, их же мольбу Духу утробни прими, Христе мой и Сын мой света, соделай Твоего служителя, ибо единый с ее священие наших, блаже, душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, слава всего, слава на всех день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же мне благодарение все, правда и здравие, веселье, страшное же в Твое пришествие Твое, с подобием я грешного стать, одесную славы Твоей я, молитвами причистая Твоя Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети во мрачение моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мне си недостойного, причастника быть и причистого тела и честнее крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживот время, умрешенного грехом, я же милость Бога Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня, и дажды мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помешаний моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причить это освящение, в исцеление души и жизни тела, и подажди мысли за покаяние и исповедание, в еже пить и славить Тебя во все дни живота моего, як благословенное и препрославленное сего веки, аминь, ныне отпущаешь работу Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои, спасение Твое, еже и уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языка, и славу людей Твоих Израиля, Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Престая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости в законе наше, святые, прости, исцеление мощи нашей, мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссевший, благодать вселенной просвети. Не остреблю любви мира, если кровь христианская, просветил мы смиренно мудрее показа, но Твоими словами наказуя. Отче Иоанне за Твою самолет, слава Христа Бога, спаси все душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес принялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйся Троице единому Богу. Иоанне за Твою все блажение преподобие достойных хвалим Тебе. И сибо наставники, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдное охладаться, столько Творцу непреложные, не прежде грешных по линии глаз, и на преддверии, полагая на помощь, достойно зовущих Ти, ускори на молитву, и почисти на умоление, предстательствующих Христа Богородица, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость,
0: Пресвятая
1: Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую и херовими, славнейшую и бесравнение, Серафим, без исцеления, Богосворочую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, Спаситель, Пречистая Матерь, Спаса наша, она, Иисус, на Господь, Господь, да усты в сердце, помилуй, спаси нас, яко благо человека, любви.
0: Аминь, Господи, помилуй.

ныне, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде ци, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и сири сивны, и очистенная всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же исти на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, не веди на свои искушения, но избавь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимолению моему, муши молитву мою, не в устах Христиве. От лица Твоего судьба моя, извините, дочь моя, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня синее, обретись во мне неправда. Я, когда не возволит уста мое дело человеческое, засовесал стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвержутся стопы моя, а с вас вах, як услышал меня, если Божий, преклоню ко Твоей мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай, уповающий на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, козельницу ока, в крови крыло Твоей, покрещи меня, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою, одержавшую тук, сотворившую уста и глаголошу гордыню, изгоняющий меня на небо душу мя, очи свое возложившую, уклоните на землю, объявши меня, колев готов, на ловрекоскими набитая в тайне, воскресни, Господи, предвари я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздери я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, аж же правда юрю сердцу Твоему, насыщусь не давить имя славе Твоей. Тебе, Господи, узук душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, ты не построй сове, ниже да посмеют мне все вразимые, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконную еще и вообще. Пути Твои, Господи, скажи имя, сезян Твоим научи имя, настави меня все Твои научи имя, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть к везде. Помяни широта Твоя, Господи, милости Твоя, как от века суть. Грех юности мои, я неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всеку ради законоположить на пути. Законоположить согрешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути, Господи, милости есть, изыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, я чести грех мой много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его благих утворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его, и вид им. Отче мой, вы, как Господа, который строит осетки нози мои, призри на меня и помилуй меня, как один народ и нищий маза. Скорби сердце моего, умножившись от нужд моих, изведи имя. Вещь смирение мое, труд мое, ставься грехи моя. Лишь враги мои, яко умножившись сильным неведением неправедным, изненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не посужусь, яко повах на тебя. Не злобиви и прави, и прилепях усе мне, яко потерпевте, Господи. Избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, поверите милости Твоей, по множеству щедро Твоей, качисти беззаконие мое. Не паче мое беззаконие мое, по река моего, очисти меня. Яко беззаконие мое знаю, и грехом предо мною есть вину. Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобой сотвори. Некогда правдишься сила Твоей всех Твоих, и победишь иногда судить детей. Сибо беззаконие зачат, есть мое в грязи, ради меня, мать моя. Сибо истину любил и себе известные тайны, премудрости Твоей явил мне и окропишь меня, сопомнящий, ищуся, мышь меня, и паче снегу берюся. Слухом ему даси радости и веселье, возрадуйся, кости смиренная. Отврати лице Твоя грех мой, хотя беззаконие мое очисти. Сердце чисто, содержит в мне Божий дух праводный и утробе моей. Не отвержь от лица Твоего и Духа Твоего святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычного, утверди имя. Научи беззаконные пути на Твоим нечестивить и воротятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся языком правде Твоей. Господи, усе мои отвержишь, и уста мои возвестят полу Твою. Я каши восхотилась, жертву дал бы повести сожжение неблаговолиши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да соредутся стены Иерусалимские. Тогда благоволище жертву правду, возношение все сжигаемое. Тогда возврат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы на сопротивную дары, и Твоей сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко звезда путеводная, утешитель богомудрый, в годину лютых испытаний явился истинный затворничий предивного отча Алексия, огнем во веры распылаем, любовь Христу стяжалась и тем же, и благодать Духа Святаго восприем, имя избранника Божия на патриарше престолу жребием открылось и ныне же святей Троице предстоя, молись, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Богородица, Ты есть глаза истинные, возрастившие нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, за святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех и святый бессмертный, грех и святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Те, если человече тело владычне страхом приступит, а не опалишь особо не боясь божественную же пекровь к общению, первые примири сетя опечалившим, та же терзает таинственный брачный яж, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тело

владычный с ним помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Божий наш, источниче жизни и бессмертия, сие твари видимые и невидимые Содетелю, изначально гаса со пресносущной сыне и собезначальной при многие ради, благости в последние дни в плоти волоки сии распныси и погребы сезаны, неблагодарные, злонравные Твоей крови обнови, урослевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и не есть достоин возрети на Восвяту славу Твою я, прогневу бы Твою благость Твоей заповеди приступив, и не послушаю Твоих повелений, но Ты, Господи, не слубих сии, только терпелив же многомилостив, не предалось семя погибнуть и собезоками моими, моего всяческое ожидая обращения, ибо рековался человек, любящий пророком Твоим, я как отенем не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже убыть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестве, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же я, Саша, недостойный есть в небесе и земли, сия привременной жизни, всего себе повину греху и сластем поработив, и Твой скорнив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения каянный, на Твоей же бессмертной благоутробе дерзая прихожду, прими, убей меня, человек, любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришед бы призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моей, святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих Твоих тайн, неже да немощен буду душе и жить телом, отнеже недостойно тем причащайся, но дашь мне даже нежного моего издыхания, неосужденно принимать и при чистых тайн освящения, и Духа Святого общением на пути живота вечного, и его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими очень благословенных Твоих благ, я же готовлюсь и любящим Тебя, Господи, ниже препрославленной силы веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, я конец достоин, ниже доволен, но под кров ниже храма души моя, за ниже весь пуст и пал все есть, ни мышему, ни место достойно, еже главу поклоните, но я кажу с высоты нас ради, смелилась и себе, смирись и ныне смирению моему, я кажу с прелости вертепью, я себе совестных возрещи, сице восприми, я себе совестного моя души, воскрнено мое тело в нити, я кажу не удостоилась в нити, и свечерать и согрешники, дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом спрянной моей души, прокаженной и грешной, я кажу не отрину подобную, мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся себе, сицу милосердия сия мне грешным, приходящим и прикасающимся, яко же не вознушался из скверных я уст нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся из скверных шихонное уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверных и нечистых моего языка, но да будет мне уголь пресвятого тела Твоего и честнее крови Твоего, освящение, просвещение и здравие спереди моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дерзкого действа, в однании и возбранении злага моего лукавого обычая, в умещении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизвещенную Твою благость, и да не на ночь удаляясь общением моего, общение Твоего от мысленного волка звероволен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и сегоме обнови в корни страх Твоего для всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя мир и живот мой, сподобляя меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молями пречистой Твоей Матери, нечестным Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе, благоуводивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше. Все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, по очистиству росшие Тя, Духу Божественного нашествием, благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, при мудрости Божией, мире и силам, Твоим восприятием, животворящие и спасительное страдание, восприемы, крест, гвозди, копия, смерть, умертвимая душа тленная страсть и тележная, погребением Твоей Матери укрени царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование, лукавство и духе разори, преднем Твоим и живоносным воскресением Пашего праца восставим, восставим мя грехом поповшегося образами покаяния предлагаем, преславным Твоим вознесением плоское обожилое восприятие и сидеть с ним отца сидением почты, с водобием я причастием святых Твоих тайн,
ясную часть спасаемой получите. Снизи мы тяжелее Твоего Духа сосуда, честно священно Твои ученики соделывай. Приятель, речи меня, покажи Того пришествие, хотя и паки прийти, судите в сирене правду, благоволи и мне устрести Тебя на образы судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, воспеваю Тебя, со безначальным Твоим Отцем, Пресвятым и Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый, имей власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит, презри, мы вся моя ведение, неведение и прегрешение, исподобие меня осуждено причастись, божественных, преславных, причистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни муку, ни приложение грехов, но очищение, освящение, обручение будущего живота и царства, стенную помощь и возражение сопротивных и истребление многих моих согрешений, Ты бысь, Бог милости, ищу друга человека любви. И Тебе слово высылаем с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся при чистого тела Твоего и честной крови Твоей я, и повинен, если несу Тебе яму пью, не рассуждая тело и крови Тебе Христа и Бога моего, но на щедроту Твоя дерзая прикажу к Тебе легшему, еды мою плоть и пия и мою кровь, во мне упаси пребывает ним же ад есмь. Милосердие Бога Господи, не обличи меня грешного, но затвори со мной по милости Твоей, и добудь мне святая сия в исцеление, очищение, обручение, живота и царство, просвещение, сохранение, спасение, во освящение души и тела, в одное всякое мечтание лукавого деяния, действия дьявольского мысленного, в уводе всяк мир действуй могу, дерзновению любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненно прими моления моих Христе мы, и не призы моих ни словес, ни же образов, ни же бестудия, дашь мне дерзновенно глаголу те же хочу Христе мы, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголите, согреши их паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, а мир купивший, прийти дезнасно помазать и Твои носи, Бога моего, Владыки, Христа моего, и я кажу, Ону не отринулась и пришедшую от сердца, не же мне вознушайся слове, Твои же мне подашь нозе, держать и целовать, и строями слезными, яко многоценным миром себя дезнаться помазать, а моими слезами моими, очисти моими слове, остави прегрешение мое и прещение мне подашь, весь и зол множество, весь из трупа моя, и язва зриша моя, но и веру весь, и призволение зриши, и воздыхание слышишь, не таится Тебе, Боже мой, творчему, избавителю мой, ни же капли слезная, ни же капли часть некая, не соделана моя, видись очи Твои, книги же Твои еще не содеяны, написано Тебе суд. Вещь смирение мое, вещь труд мой великий, грехи вся оставил мне Боже всяческо, да чистым сердцем притрепетную мыслью, душой сокрушенную, не скверных и причищу себя при святых тайн, и меч оживляется и обожается всякое и пия чистым сердцем. Ты бы рекалась и владыка мой, всякое да и мою плоть, и пия мою кровь, во мне упасти пребывает ним же аз езем, истинное слово всякого владыки и Бога моего, божественного бы причащаясь и боготворящих благодати, не убо есть мне едину, с тобою Христе мой, светом Ты солнечным, просвещающим мир, да оба не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, теку ради к Тебе приступих, яко же зришь со слезами, душею сокрушенную, исповедание моих прегрешений прошу приять мне, и Твоих живодательных непорочных таинств причастись и не осужден, и да будет, прибудешь, и яко же рекалась и со мною трякаянно, да не кроме обрет мне Твоя благодать, прелестник, воскликнет мерстивый, и прелестив ответ боготворящих Твоих словес, всего ради к Тебе припаду, и Тебе упьюсь. Яко же блудного прияла сей блудницу, пришедшую, так и прими меня блудного и скверного щедре. Аминь.

Чаша подходит только тем, кто готовился при чищении всех крестовых тайн, по правилам православной церкви, постился каждый раз по заслужении, ничего не вкушал, не пил после полуночи, и главное, получил благословение причащаться в таинстве и исповеди. Подходя к тому, что называется времена широко открывается уста, сначала подходит монах, потом дети, потом мужчины, потом женщины.

Însă cine vrea să vă dau

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешных и новщинга, быть и святым Твоих сподобил оси. Благодарю Тебя, как ныне недостойного причастись и причистых Твоих и небесных даров сподобил оси. Но, Владыка, человека любче нас ради умери, воскреси и дровавай нам страшное сие и животворящее таинство. Во благодеяние, освящение душу телес наших, даже быть и симы мне во исцеление души же и тела, в однане всякого сопротивного, просвещения очу из сердца моего, в мире душевных моих сил, веры, непосредственную любовь, нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоения, достатыни Твоей теми, сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу, но тебе, нашему владыцу, благодетелю, и так осего житие, что ты надежда живота вечного, пресносущный достигну покоя, даже праздновщий гласно пристанно, и бесконечная слава зрящих Твою греца отброд неизреченную, ты выси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поесть от врага веки. Аминь. Владыка Христе, Боже, Царь, великов, задетелю всех, благодарю Тебя всех, громись, буду благих и причащений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, человек, любящий сохранить под кровом Твоим, истинно криву Твоей, и даже мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно быть счастья, святыни Твоих, в оставлении грехов, жизнь вечную, ибо если хлеб, животный, источник, святыни, подайся благих, и Тебе слава высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и пресне, во веки веков, аминь. Дай вы пищу мне, плоть Твою волею, огонь сия, опаляй достойное, да не опалишь мне, свидетель мой, и паче же пройди воды моя, вося состава, во утробу, в сердце, по плетерни всех моих прегрешений, душа чистая, с этим мышления, состава дресу из них, упечу, спросвети, проступи, терису, всему есть пригласить страху Твоему, пристно покрыться, блюди и сохрани меня всякого дела, слова души тленного, очисти мою краси, и мило, да приврузови и просвети имя, покажи мне Твои сирени, дни на году, как к тому сирени греха, да я к Твоему дому буду причащение, я к огнями не бежит всех злодей, всякая страсть, молитве я к Тебе приношу все святые, чем на начале же бесплодных, притечу Твои купри, мудрые апостолы, сием же Твою нескверную чистую Матерь, их же молю бы благоутробнее прими Христе, мы и Сыном Святого Слева Твоего Служителя, ты бы все освящение идти на наших блажих душу света со себе преподобно, яко Богу и Владыце слава всего славы на всех день, Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будущими благодарение сев, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобное грешному стать Иисусу и славу Твое, молитвами причистые Твоя Матери и всех святых, пресвятая Владычица Богородица, святим врачами моей души, надежду по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господи, мое сие, настойного причастного, Тебе причистого тела и честной крови, Сына Твоего, но рощу и сын свет, просвети мое умное очи, сердце, я же источник смерти рощу, а животворение вращенного грехом, я же милость Его Бога, либо благоутробной Мати, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслях моих, и возмание пленения к помышлению моих, и сподобие до последнего истыкания, не осуждено принимать и причистых тайн освящений, выстроение души же и тела, и подашь мысли за покаяние и исповедание. Вы же пейте, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по Богу Твоему смирно, яко видится очима и спасение Твое. Я же все готов пред лицам всех людей, святого откровения языком и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый весь смертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь смертный, помимо нас. Святый Боже, святый крепкий, святый весь смертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Thank you.

0: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, во веки веков. Аминь. Отче наши же, если на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя на небесе, на земле хлеб наш насущный, дашь на дни, сестры, на долги наши, кажи мы остальным должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христа, Христ

приведите, поклонимся Цареве нашему Богу, приведите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу, приведите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сим, желает искончиваяся душа моя во дворе Господня, сердце мое и плоть моя возрадовастася Боже живи, ибо птица обрети себе храменную горлице, гнездо себе, и держит положить птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажене живущий в дому Твоем веки веков восхвалится. Блажен муж и муж есть заступление Его Тебе, восхождение в сердце Свое положи. Войдоль плачевное место же положи, ибо благословение да законополагает. Пойдут от силы в силу лица Бога всего, не Господи Боже силу, услыши молитву мою наши Божий Аковль. Защитничи наш вещь Божий, призри на лице креста Твоего, неко лучше день единого дворе Твоих паче тысяч. Изволь их приветатися в дому Бога моего паче, неже жить и селение грешничих, яко милости истинно любит Господь, Бог благодать и слава даст. Господь не лишит благих ходящих ни злобия. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и блин и Аковль, осталась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наше, которое Ти ярости от нас, еда вовеки прогневаешься на ныне, или простреши гнев Твой труда урок.

Ты обращаешь и вишены, и люди Твои возвеселятся Тебе. Явину, Господи, милостыве спасение Твое дашно. Услышит, что речет мне Господь Бог, и кричит мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящийся Его спасение, Го вселите зло в землю нашу. Милости истинно сретуйся, правда мир облабызастася. Истина земли воссея, и правда с небеса приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предъедет и положит в путь стопы своя. Преклони ухо, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, как преподобие несмы, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на тем. Помилуй меня, Господи, как Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взял душу мою. Яко Ты, Господи, благ и крот, яко много милости всем призывающим Тя. Душе, Господи, молитву мою, вон ми глазу моления моего. День скорби моя, возвал к Тебе, услышал мне иси. Не исподобен Тебе, воздей, Господи, не по делам Твоим. Все язычники сотворились и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Яко велеси Ты, творя чудеса, Ты иси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповедуйся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велела на мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня и сон держана, изыскавши душу мою, не предложивши Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня, отдашь державу Твою от руку Твоему и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил меня си. Сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи,

Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительством. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, некая звезда путеводная, утешитель богомудрый, в годину лютых испытаний явился Иси, затворничу предивные очи Алексея, огнем Бо веру распалаем, любовь Христову стяжалась тем же и благодать Духа Святого восприем. Имя избранного Божия, избранника Божия на Патриарче престол, жребием открылось. Ныне же, Святей Троице, предстоя молись, спастись душам нашим, и ныне присные во веки веков. Аминь. И же нас ради рождения Девы распятия, претерпев благие, испроверги смертью смерти, воскресенье явлея ко Богу. Не презри я же создалась рукою Твою, едва и человека любя Твоя милостиве, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ныне, спаси и спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца, и мне Твоего ради не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, из-за Исаака, раба Твоего, Израиля, святого Твоего. Святые Божие, святые греки, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые греки, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые греки, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши же, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, когда небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь на дни, сесты на долги наши, кажи мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест воли, эти знаменитому Твоему новому жительству, щедроту Твоей дару, кресте Божия, возвесели на силу Твоею, победы дай нам на супостаты, пособия имущим Твое оружие, мира непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи.

0: же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долго терпеливе, много милости, много благоотробни, и же праведно любя грешно милое, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше счастье молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, избавляйся всякие скорби, зло, болезни, гради нас святыми Твоими ангелы, да получим и соблюдаем, наставляем. Достигнем соединения веры в разуме, преступные Твоей славы, яко благословенной силы веки веку. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, и во веки веку. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без хранения Серафим, без исцеления Бога Слово, Рожшую, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый наше согрешение, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же наше творящем древе, вися благоразумному разбойнику, вижа в рай, сердце путь створилось и вход, и смертью смерть разрушилась, сей честный нас грешных и недостойный раб Твоим, согрешив ком будет беззаконного ком, и не смей достойно возвести от часа нашего, возвратя на высоту небесную. Занестая ком путь правды Твоей, и ходи ком воле сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, во множестве милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоскую наше мудрование, да ветвью отложивши человека в ногу облицемся, и Тебе поживем нашим владельцем благодетелю, так от Твоим последующим поведением вечный покой достигнем. Иди же есть всех веселящихся жилище Ты, Бысь, и в истинной истинной веселье, радость любящим Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу ссылаемся, обезначенным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и житворящим Твоим Духом, ныне и пресне, во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне пресне, во веки веков.
0: Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моей Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси Зелова, исповедание велилепоту облеглась Иси. Одеяйся светом я коризу и простирай небо, как кожу, покрывая водами превыспленное свое, полагая облако на восхождение своих ходя на крыло ветреню. Творяй, ангелы, свои духи и слуги, свои пламени огненные, восставай землю на тверди, я не преклониться век века. Бездна я кориза, одеяние я награста над воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего бояться. Восходят горы, не сходят поля, вместо еже основалости им предел положилось, и гоже не приедут, ниже братятся покрытие землю. Посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут они на крых жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среди камня дадят глаз. Напоя город, превыспрены своих от плода, дел твоих насытится земля. Прозывая траву скотом и злака на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лице, и лем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, и жизнь и насадим. Там птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокой еленью камень, прибежище зайцем. Сотворил я из полного времена, солнце поздно запад свой. Положилась со тьмой высь ночью, ниже продусти звери дубравние. С кем не рыкающе восхитить и искать от Бога пищи себе. Все солнце, собравшись в ложе своих, лягут. Изыди человек на дело свое и на дело не свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля твари Твоя. Все море великое и пространное, там огонь, и же не числа животные, мало с великими. Там о корабли приплывают змеи, и гуже создалось ругаться ему. Всяк тебе чая дать и пищу, а благовремя давши тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческое, исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, а ты меши дух их исчезнут, и в персти возвратятся. После же Духа Твоего созиждутся и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь и дели своих, презря на земле, и краю трястись, и прикасаясь, горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есть мы. Да усладится мы беседа моя, аже возвеселюся, Господи. Да исчезнут грешницы из земли, беззаконницы, яко же не быть, и благослови душа моя Господа. Солнце поздно запад свой положилось, и сотворилось им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки.

Господу, ко Господу внегда скорбеть ими вызывах, и услыша мя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что даст-то тебе, или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся с селений кидарскими, много пришельствовала душа моя с ненавидящими мира бех мире, егда глаголах им бях, варях умя туне, возведох очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятении ноги твоя, ниже воздремлет, храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет, храняй Израиля, а Господь сохранит тебя, Господь, покров твой на руку десную твою, во дни солнце не ужет тебе, ниже луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь, Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века, возвеселихся урекших мне в дом Господень, пойдем, стоящая бяху ноги нашего дворик твоих в Иерусалиме, Иерусалим зиждем, и яко град ему же причастие яко вкупе, там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню, яко там осидоша престоле на суд, престоле в дому Давидове, воспросите, же я же о мире Иерусалима, и обилие любящим тебя, буди же мир в силе твоей, и обилие в столпы стенах твоих, ради братьев моих и ближних моих глаголах, оба мир о тебе, дому ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе». К тебе возведох, очи мои, живущему на небеси, сей, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своя, так очи наши ко Господу Богу нашему, донды же ущедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу исполнихам все уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых, яко ащене Господь бы был в нас, да рече тубы Израиль, яко ащене Господь бы был в нас, внегда восстати человеку мнаны, уба живых пожерли выше нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас, поток прейди душа наша, уба прейди душа наша, воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас плодитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены в их, он помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иисусов, аминь, надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый в Иерусалиме, горы окрест Его, и Господь окрест людей своих отныне до века, яко не оставит Господь же зла грешных на жребии праведных, яко да не прострут праведних беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благая и правое сердце, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешение, так тогда исполнишеся радости уста наши, язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами, радостью пожну, ходящие по ждаху и плаках уся, метающие семена своя, грядущие же придут радости в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, суе трудишися зиждущие, аще не Господь сохранит град, суе в детстве ги, суе вам есть утреннего, те восстанете посидение, ядущий хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне, сынове мзда, плода чревнего, яко срелы в руце сильного, так у сынове отрясенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех. Блажени все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение, масличное, окрест, трапезы Твоя, все так благословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота твоего, и узришь и сын, и сынов твоих, мир на Израиля, множицею брашися со мною от юности моя, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моя, ибо не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое, Господь праведен. Сече вы, грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут, яко трава на здех, я же прежде восторжения изше, ею же не исполни руки свои, я жняй и недры своего рукояти собирай, и не реши мимоходящие благословения Господне на вы, благословихом вы во имя Господне, слава Отцу и Сыну.

воззва к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои, внемлющи глас умоления моего, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, имени ради Твоего потерпехтя, Господи, потерпи душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, у стражи утренней до ночи, у стражи утренней, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще не смиренно мудрствовах, но вознесом душу мою, яко отдаенное на Матерь свою, тако воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа от ныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеви, обещайся Богу Иаковлю. Аще вниду вселение дому моего, или взыду на одр постели моя, аще дам сон очима моим, и веждама моим одремания, и покой мой скраниама моим. Донде же обрящу место, Господи, веселение Богу Яковлю, все слышахом я, во Ефрафе обретохом я, в полях Дубравы, внидем вселение Его, поклонимся на место, и где же стоясте нозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобные Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице Твое, помазанного Твоего. Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется и я от плода чрева Твоего, посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведения моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко изволих и лови Твоего, благословляя и благословлю нищие. Его насыщу хлеб, и священники Его облеку во спасение, и преподобные Его радостью возрадуются. Таму возвращу рог Давидови, уготовок светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Се, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе, сходящее на броду, броду Аарону, сходящее на ометы одежды его, яко росай аермонская, сходящее на горы сионские, яко таму заповеда Господь благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе, к дому Бога нашего, в нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

грешей согнишь, рана моя от лица безумия моего, пострадав и стекокся до конца весь день сетуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание и несть исцеление плоти моей, озлоблен бык и смирихся до зевара, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня сила моя и свет очию моею, и то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, отдалече меня сташа, и нужда посеющие душу мою, ищущие

же душу мою в недо преисподней земли, предадется в руки оружие, части лиса вам буду. Царь же возвеселится о позе, похвалится все клянися им, яко заградишь все слава будущих неправедная, на утренний паучах сердце, яко был си помощник мой, в крови крыло твоей возрадуюся, прильбе душа моя по тебе, мне же прия десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возлаки в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, применен бык с нисходящими в роб, бык яко человек без помощи мертвых свободе, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки Твои отреновений быша, положившими в рове преисподней, в темник и сени смертни, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела синами, удалилась из знаемых мы, как мне положишь меня мир за себе, предан бы к ней из каждого, очи мои с нема гости от нищеты, возвал себе, Господи, весь день, воздех тебе руцы мои, и да, мертвыми творишь чудеса, иди врачи воскресят, исповедится тебе, и да, повесь слово гробе, милость твою, истину твою погибели, и да, познана будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя в земле забвенье, я с тебе, Господи, возвал, и утром молитва моя предварится, скулю, Господи, треешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть и маски, в труде как юности моей, вознежися, смирикся и изнемогу, на мне придушь о гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, обыдушь меня, ковода весь день, одержашь меня в купе, удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего, во дни возлаки в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот, вовенчающего все милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя, обновиться и опорля юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею и сыновом Израилем хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже век враждует, и по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, или касты от востока, от запада удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так вот цвете, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите, Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всех живых, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой.

всех Тебе, руся моя душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим рог. Слыши нас, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты и си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоею изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей употребиши враги мои, и погубиши все остужающие души мои, яко озрав Твой еси. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Вообще, Господь, Господи, мимо ему сидя, одесну имени, доди же положу в руки Твои подножие ног Твоих, жезл силы послите, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобой начало в день силы Твоя, во светлости к святых Твоих, и чрева прежде единицы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты, Иерей, вовек почину Мелхиседекову. Господь, одесную Тебе сокрушил, есть день гнева Своего цари, судит Твои сыцы, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, всего ради вознесет главу. Исповедимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и соуме, вере дела Господни, изысканного всех полих Его, исповедание великолепие тела Его, и правда Его пребывает век века, память сотворила и чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние Своих, дела рук Его истинный суд, верны все заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный во истине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедать век завет Свой, святый и страшный имя Его, начало премудрости и страх Господень, разум же Его, разум же благ всем творящим и, вла Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правый благословится, слава и богатство дому Его, и правда Его пребывает век века. Хвости я во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж щедрый да я, устроит словеса свои на суде, яко век не подвижется, в память вечным будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце Его уповать и на Господа, утвердись, сердце Его не убоится, донде же возрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется во славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет, слава Отцу и Сыну и Святому.

Царице Господа, хвалите имя Господне, будь имя Господне благословено ныне до века, от восток солнца до запад хвали имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси славы Его, кто яко Бог Господь, кто яко Господь Бог наш, на высоких живых и смиренно презирая на небеси и на земле, возвязает землянище и от гноища возвышаю Бога. Посадите гос князь из князя людей своих, вселяй неплоды в дом матери, очарик свеселящийся, во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля от людей варвар, вы есть иудеи святыни Его, Израиль область Его, море види побежи, Иордан возврати все спять, горы взыгравшиеся яковни, и холми яка агнцу овчи, что те есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстись яковни, и холми яка агнцу овчи, от лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля, обращика каменева и сероводная, и несекомого источники водные, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земле, вся и лика воскоте сотвори, идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, носи имут и не поедут, не возгласят гортанем своим, подобней им да будут творящие я и все надеющиеся на ня, дом Израилев упован у Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упован у Господа, помощник и защитителем есть. Боящийся Господу упован на Господа, помощник и защитителем есть. Господь, помянув ныне, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящийся Господа, малый с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, весотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же дадеса новому человеческим. Не мертвы восхвалите, Господи, не жевся нисходящего, но мы живи и благословим Господа отныне до века. Возлюбих, як услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяши мя болезни смертной, беды адово обретоши мя, скорбь и болезнь обреток, и имя Господне призвак. О Господи, избави душу мою, милости Господи праведен, и Бог наш милует, храняй младенца Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействует тебя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения,

всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадими, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господнем смерть преподобных Его, о Господи, а зраб Твой, сын рабыни Твоя, растерзалась и узы моя, Тебе пожу жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворе дома Господне посреди Тебе Иерусалиме, хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердись и милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтесь, Господи, века благ, яко век милость Его, да речет Его дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет Его дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут Его все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа, и услыши меня в пространство, Господь мне помощник, и не боюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь на Господа, нежели надейтесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Сие свица обыдоши меня, именем Господним противлякси им. Обышедши обыдоши меня, именем Господним противлякси им. Обыдоши меня, яко пчелый сот, и разгоревшийся, яко огонь в серни, именем Господним противлякси им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мя во спасение, глаз радости и спасение в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознеси мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но живи буду, и повем дела Господня, наказуй, наказай мя, Господь, смерти же не предади мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся, Господи, ви, сия врата Господь, праведни внедут в ня, исповемся Тебе, як услышал Месси, и бывайся мне во спасение, камень Его же небрегоже зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бысь и есть имен в очи всех наших, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь, о Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благослови хам во истому Господне, Бог Господь явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых, Бог мой святый, исповемся Тебе, Бог мой святый, вознесу Тебя, исповемся Тебе, яко услышал Месси, и бывайся мне во спасение, исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век, милость Его, слава Отцу и Сыну и Святому,

непорочный путь, ходящий в законе Господне, блаженный, испытающий сведение Его, всем сердцем зыщет Его, не делающий в беззаконных путях Его ходиша, Ты заповедал заповедь сохранить зело, дабы исправились пути мои, сохранить оправдание Твоя, тогда не постыжусь и никогда презреть имен, но вся заповедь Твоя, исповимся в правости сердца, никогда научить мне судьбам правды Твоя, оправдание Твое сохраню, не оставя меня до села, часом исправит внешний путь свой, никогда сохраните слоеса Твоя, всем сердцем и взысках Тебя не отринь от заповеди Твоих, сердцем и вскрыв слоеса Твоя, я когда не согрешу Тебе, благословенный Господь, научи меня оправданием Твоим, уснам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведения Твоих насладихся, я ко всяком богатстве, в заповедь Твоей поглумлюся, я разумею пути Твоя, во оправдание Твое поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мне, сохрани слоеса Твоя, открой очи мои и разумей чудеса от закона Твоего, пришлец ас есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя, возлюби душа моя желать судьбы Твоя на всякое время, запретилась и гордым, проклятие уклоняющее заповеди Твоих, от имя поносу уничижения, яко сведения Твоих взысках, ибо седоша князь на меня клеветаху, раб же Твой углумляешься. Живи по слоеси Твоему, пути мои возвестих и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим, путь оправдания Твоих разуми ми, и поглумлюсь о чудесех Твоих. Воздрема душа от уныния, утверди меня слоесех Твоих, путь неправда оставит мне, и законом Твоим помилуй меня, путь истины изволи, судьбы Твоей не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедь Твоих теков, когда расширилось и сердце мое, законоположи мне, Господи, путь оправдания Твоих, и взыщу и выну, вразуми меня, испытая закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим, наставим на стыжу заповеди Твоих, я катую восхотех, преклони сердце мое сведение Твоя, а не в лихоимство, отворти очи мои, же не видите суеты, в пути Твоем живи мя, постави работу на слово Твое, страх Твой, от ими поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, всего жилах заповедь Твоя, во правде Твоей живи мя, и да придет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое послоеси Твоему, и отвечая поношающими слово, я куповах на слоеса Твоя, и не от ими от уст моих слоеси истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну, век и век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах от сведения Твоих пред цари, и не стыдяхся, и поучахся заповеди Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигав круцем моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлявся в оправданиях Твоих, помяни слоеса Твоя рабу Твоему, их же пование дал мне си, то мя утешив смирение мое, яко слово Твое живи мя, горди знак на приставах удозела, от закона же Твоего не уклонихся, помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся, печаль приятный от грешник, оставляющий закон Твой, пред обях у меня оправдание Твое на месте пришествия моего, помянув ночи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, как оправдание Твое в взысках, часть моя си, Господи, рек сохраните закон Твой, помолився лицу Твоим всем сердцем моим, помилуй по слоеси Твоему, по мысли к пути Твоя, возврати к нозе моего сведения Твоя, уготовихся, не спутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник, обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи восстав, исповедать из Тебя о судьбах правды Твоя, причастник ас и всем, есть всем боящимся Тебе, и хранящим заповеди Твоя, милости Твоя, Господи, исполни земля, оправдание Твоим научи имя, благо сотворилось с рабом Твоим, Господи, пословеси Твоему, благости наказания разум научи имя, яко заповедям Твоим веровах, прежде даже не смирите меся, ас прегреших, сего ради слова Ты сохраних, благости Ты, Господи, и благости Ты научи меня оправданием Твоим, умножься на меня неправда гордых, аже всем сердцем моим испытая заповеди Твоя, усырись я ко мне по сердце их, аже закону Твоим поучихся,
Благо мне, яко смирил Меси, якогда научусь оправданием Твоим, благ мне закону уст Твоих паче тысяч злата и сребра.

пресный во веки веков. Аминь. Руце Твое сотворись Тимя, создасть Тимя, в разуме мея научусь западен Твоим, боясь Те утрат мя возвеселяться, яко на слыса Твоя повах, разуме, Господи, ко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя сии, буди же милость Твоя, да утешит мя, послыси Твоему рабу Твоему, да придут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твое по учению мое есть, да постыдятся городе, яко неправедно беззаконно ваше на мя, аже поглумлюся в заповеди Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе, и видишь сведения Твоя, буди сердцем и непорочно оправдание Твоих, я куда не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа моя, на слыса Твоя повах, исчезоша очи мое слово Твое глаголюще, когда утешишь имя, за не быв я камех наслания, оправдание Твоих не забыв, калика из дней раба Твоего, когда сотворишь мя отгоняющих мя суд, поведавши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповедь Твоя истина, неправедно погнавшими помазими, в мали не скончавшими мне на земле, аж же не оставив заповеди Твоих, по милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих, вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основалась и земли пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы незакон Ты по учению мое был, тогда уго погибло бы их во смирении моем, вовек не забуду оправдания Твоих, яко в них оживил мя си, Твой есть нас, аз спаси мя, яко оправдание Твое взысках, мене ж даша грешница погубить мя, сведение Твое разумех, всякий кончина видеть конец, широко заповедь Твое зело, боль возлюбих закон Твой, Господи, весь день по учению мое есть, паче враг моих умудрил мне все заповеди Твоею, яко век моя есть, паче всех учащих мне разумев, яко сведение Твое по учению мое есть, паче старец разумев, яко заповедь Твоя в взысках, от сяга пути лукавого сбрани к ногам моим, яко да сохраню слыса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне сии, коль златка гортанем у слыса Твоя, паче меда устон моим, от заповедей Твоих разумев, всего ради возненавидев всех путь неправды, светильник ногам моим закон Твой, и свет стезям моим, клягся поставив сохранить от судьбы правду Твою я, смирихся до зла, Господи, живым послыси Твоему, вольно устно и благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи имя, душа моя в руку Твоего, на закон Твоего не забыв, положишь и грешница сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди их, наследовав сведение Твое век, яко радуй мне сердце моего суть, преклони к сердцем и сотворить оправдание Твое век за воздаяние, законопреступно возненавидев, закон же Твой возлюбив, помощник мой, заступник мой, если Ты, на слоиса Твоего повах, уклонись от меня лука, ночь испытая заповеди Бога моего, заступим по слоиси Твоему, и жив буду, и не постри меня отчаяния моего, помози мне, спасуся, и поучусь оправдание Твоих выну, уничижился, отступающий от оправдания Твоих, яко неправедно помышление их, приступающего все грешной земли, сего ради возлюбих сведения Твоя, пригвозди страху Твоем плоти моя, от судеб Твоих убоякся, сотворих суд и правду, не предашь мне обидящимя, восприми раба Твоего блага, да не клетает мне горди, отче мой, чизость во спасение Твое слово, правда Твоя я, сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправдание там научи мя, раб Твой есть аз, вразуми мя сведение Твоя, время сотворите Господи, разориши закон Твой, сего ради возлюбих заповедь Твоя паче злата и топазия, сего ради ко всем заплентам направлякся, всяк путь неправду возненавидев, дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление славистое просвещает, уразумляет младенцы, устам отверзок привлекал дух, яко заповеди Твои.

слепым и направи послоеси Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие, и избави от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Ты просто на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, исходящего одна из ведущего очи мои, пониже не сохрани закона Твоего, праведности, Господи, и праве суди Твои, заповедался правду сведения Твоя, и истину зело, и ставилась мне ревность Твоя, яко забывши словеса врази мои, разжено слово Твое зло, и раб Твой возлюби е, юней шас, если не уничижен, оправдание Твое их не забых, правда Твоя правда век, и закон Твой истина, скорби и нужды обретуша мя, заповедь Твое поучение мое, правда сведения Твое век, в разуме мя и жив буду, воззвав всем сердцем, услышь мя, Господи, оправдание Твое взыщу, воззвав Те, спаси мя, сохрани сведения Твоя, при дворе в безгодии воззвав, на словеса Твое уповав, предварись Те очи мя к утру, поучитесь и словесем Твоим, глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящим беззаконием, от закона что удалишься, близься Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познаха сведения Твоих, яко век основал Иси, вишь смирение мое изми мя, яко закона Твоего не забы, суди суд мой избави мя, словися ради Твоего живи мя, далече от грешных спасения, яко оправдание Ты не заскаша, щедрота Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя, мнозе изгоняющими, стужающими, от сведения Твоих не уклонихся, видях неразумевающий стаях, яко словес Твоих не сохраниша, лишь яко заповедь Твоя возлюбив, Господи, помилуй Ты, живи мя, начало словес Твоих истина, и вовек вся судьба правды Твоя, князи погнаши мя туни, я словес Твоих убоюсь сердце мое, возрадуйся со словесех Твоих, яко обретай корысть ногу, неправду возненавидев я мерзих, закон же Твой возлюбив, седмирицу днем хвалив Тебя судьбу правды Твоя, мир мног любящим закон Твой, и нестим соблазна, чаю спасение Твое, Господи, и заповеди Твои возлюбив, сохрани душам и сведения Твои возлюби и зело, сохрани в заповеди Твои сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобой, Господи, да приближишься моление мое пред Тебя, Господи, пословеси Твоему разуми мя, да внит прошение мое пред Тебя, Господи, пословеси Твоему избави мя, отрыгну в усне мои пение, и когда научишь мя оправданием Твоим, провещает языком словеса Твоя, яко вся заповедь это правда, да будет рука Твоя же спасти мя, яко заповедь Твоя изволит, вожила к спасению Твое, Господи, и закон Твое поучение мое есть, жива будет душа моя восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне, заблудив я ковча погибшие, защи раба Твоего, яко заповедь Твоих не забы их, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и на них,

0: Господи Христу Твоему честному, образ древля Моисея, пречистая страсти в себе самом прообрази, священных среди стоя, креже вообрази, простертыми победу длань мо воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя, всем Христу поим Богу нашему, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, возложи Моисея на столпе врачерство, для творивого избавления ядовитого угрязения, и древу образом креста по земле пресмыкающего змея привязал, лукавный всем обличив вред. Тем Христу Боим Богу нашему, яко прославися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, показа небо креста победу благочестия держателю и царю богомудру, врагов нем же злосердных не зло...

0: словом страстей моих и граней молитвами Твоими покори, мученичи Христов, благохвалите устрой священно торжество Твоих подвигов, все блаженнее.
1: Святый великомученичий Евстафий, моли Бога у нас, звание Твое не от человека, бы все изящнейшее, но с небес, яко Павла прежде Христос сел призва, являйся, яко елень, от ядовиток изымая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мудрости горнейшей исполнен бы в мученичи, тлемого богатства и сладости, небесное наслаждение все благочестно прорастут.

0: спаси, требовал мнение крепко, славни мученича Христов Евстафия и чад, и жены лишая.
1: Святый великомученичи Евстафия, моли Бога о нас, спасшися Богом от расхищения зверей чада Твоя, мученичи Христов Евстафия, звери мысленные, победиша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житие приходя, яко реку искушеньми славни, Твоя души сохранил еси и боговидное непоколебимо.
1: И ныне и присное, веки веков, аминь, чистоты чистое и девство честное селение, придите верни, во своим радостны,

0: Спасися на крест волею тезаименитому Твоему новому жительству. Щедроты Твоя даруй кресте Божие, возвесели нас силою Твоею. Победа дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.
1: Иже до третьего не веси восхищен быть в рай, и глагол, услышав неизреченное и божественное, иже не лет языки человеческими глаголоте. Что голодом пишет, яко решителей писаний прочтости и познасти, не глаголит, хвалитесь, да не будет, токмо во едином кресте Господне, на нем же страдав у бесстрастия, того уба и мы известно держим, крест Господень, хвалу все, есть бы нам спасительное сие древо, оружие мира, непобедимая победа.
0: На животнем узрел и сей образ креста, и на нем образ Иисуса. Ниц же был удивился и сей видению, и вседомовно пришел и сей к божественному крещению. И обнищав, як уже вторые Иов явился и сей, тем сопружницы и сынов лишився, вопиял и сей, Господь даде, Господь и от я. Ведь воина начальничая в Стафие, моли Христа Бога грехов оставления даровать, празднующим любовью святую память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Крест спаса в земле сокровенной, изъяша честная, радости же наполняет мирское исполнение, и в храме божественным провещевает возвысите в духе, и скипетр носит в царское, тем же Елена, сыну взываше. Простри, Владыко, и прими руками Твоими державу Твою и победы мудрее, и языки научи в благодати, поклоняйтесь Христу и страстям.

чреве секущую, издадя Иордан древу Христом и крещением, сечение лести знамену я.

0: чаши крест, и поведаши небеса, славу Богу нашего.
1: Святые великомученичи, вставь и моли Бога у нас, божественную кланию, сохранившись от мучительства вражия, прибысь, я же целомудрия, хранящий сожительница Твоя, взывающая, слава силе Твоей, Господи.
0: Святые великомученичи, вставь и моли Бога у нас, на пасом быв, различные искушен быв, мученичи Христов Евстафия, их свидетельство текло, и сетризнищу вопия владыца Твоему, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, направляя повелением владычним, мученическими кровами, украшаем явился Иси, преснопамятней Евстафия славнее, со женою и чады Твоими.
0: И ныне и пресная веки веков, аминь, искусобрачно родила Иси, о Дева, и по Рождестве явилась Иси, девствуешь и паки, тем немолчными гласы, ра.

0: страшный же херувим, уступи на себе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, подземных силы противные, Христа страшатся, начертаемо знамение на воздухе, по нему же ходят небесных и земнородных родей, колено преклоняющих Христа.

0: блистав, усвояет на непригожденному кресту, подающему мир душам нашим.
1: Святый великомученичий, вставь, моли Бога о нас. Ты, якоже Иов, явился Иси, вставь, ты непорочен и благочестив, долготерпелив на житие обрел Иси, преплавая.
0: Святый великомученичий, вставь, моли Бога о нас. Ты, якоже Иов, явился Иси, вставь, ты непорочен и благочестив, долготерпелив на житие обрел Иси, преплавая.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, кто блажение воспетит твоя болезнь, возможет я встать, я же подъял еси, сопружницы мученичей детей, лишает.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь, о Мати Божия, души моя, озлобление исцели, прошая все благословения.

0: Господи Христу Твоему честному, старостью преклонився, недугом отягчен, исправися, яко фруца применив, действие являя живоносного креста, ибо ветхость законного сеновного писания, новописано всем плотью пригвоздилися Бога, и душегубительный недуг лейся от нас.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, на юной возложи в лани Божественный Израиль, крестовидно главы являша, яко старейшая слава законослужителей людей, тем же подмнемся так и спрельстися, не измени же знаносного образа, превзыдут бы люди Христово Божие на утверждение вопияху, крестом ограждаеми.
0: Святые великомученичи, Евстафии, моли Бога в нас, явшегося Ты Христа,

0: родившегося ты Христа вожделелась славнее, и совокупился еси тому любовью, яко явился еси мученичий украшен, багряницей твоих кровей удобряем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, потекла еси, последуя Христовым стопам божественным, и общник показался еси страстей того и царствия, всесовершенно, вседомовно, мученичий венчаваем.
0: Имени пресное веки веков поминь, глагола Гавриила, дело все непорочное, ныне имущего пием. Радуйся, Едина Мати благословенная, радуйся, двери, правда.

0: Христова яви подожа, и сего испив усердно чашу, общники вставь ей славы с наследник был иси от самаго всех Бога, приемля с высоты божественное оставление.
1: Письме даруй, Боже мой, воспитие глаголите подвиги ныне страстотерца Твоего, Господи, якогда благочинно восхвалю доблего во страданиях Евстафия, победителя в бранях вражей, бывший всегда, великого во благочестии, в лице мучеников посиявшего, с ними вопоет непрестанно Тебе, с ангелы всемудрые, приемлясь высоты божественные.

0: Руси, первый человек, сотление вселися, отвержением Божизни бесчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий, яко вред недуга преподаде, но обреши земнороднее воззвание крестным древом зовем, препетая Отца нас Божий, благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, разруши повеление Божие прислушание, и древо принеси смерть человеком, еже неблаговременно причастно бывшее, в утверждение же зело честного, оттуда жизни древо возбраняем обеим, еже разбойнику злоумерша отверзи благоразумно зовущую, припетая церкви наш Боже, благословен еси.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, жезла объемнет край Иосифова, будущее зря Израиль, царствие державное, яко возымуществует преславный крест проявляя, сей бо царей победоносная похвала и свет верою зовущим, припетая церкви нас Боже, благословен еси.
1: Святые великомученичи Евстафий, моли Бога о нас, яко в пещере оженного вала медного внутрь заключения мученицы Христовой, благодарствие называсти, благословенности в храме славы Твоей, Господи.
0: Святы великомученичи Евстафии, моли Бога в нас, яко пещера женного вала, медного внутрь заключения, мученица Христова, благодарствие называсти, благословенности в храме славы Твоей, Господи.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, закону любви, яко соединение естества, единотерпение мученицы благославней, страждущей показасти, благословенности поющих в храме славы Твоей, Господи.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь, Высшее небесных божественных сил, едино от веков Ты еси истину, Зиждителя Бо сих родила.

Его славу Бога Отца. Аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище было сено в рот и рот. Возре, Господи, помилуй меня, сели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегок, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем, узрим свет, пробави милость Твоим ведущим Тя. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитесь и нам. Благословенности, Господи, Боже, Отец наш, духовное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаку на Тя. Благословенности,

Yeah.

Царевю нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу, Царевю нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу, Царевю Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое, вон ми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебя помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог, не ходя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибудь беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделся вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголушая лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, аже множество милости Твоя, не иду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоем, страсти Твоем. Господи, наставь правдой Твой, враг мой, храни, исправи пред Тобой путь мой, я конец Твоего всех их истины, сердце и суетно гроб отверз гортани их, языки семельщах ум, судя им, Боже, да отпадок мыслей своих, по множеству нечестий их изрения, яко пригорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся Тебя любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, оружием благоволения, венчалыся нас. Господи, привящий был и сыном род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земле и селение от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, реклы си, обратитесь, сынове человечестве, ко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижениях лета будут, утро, ко утро мимо идет, утро просит и придет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко еще за хамгем ты в ярости твоей смутихомся, положил себе законе наше пред тобой, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеши гнев ты меще зохом, лето наше капоучено поучапыся, не лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и много.

обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные все лето, вняже видихом злая, и призди на рабы Твои на дела Твои, настави сыны их, и буди святость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милостью суд воспою Тебе, Господи, пой разумея пути непорочный, когда придешь и ко мне, прихождав не злобие сердце моего, посреди дома моего, не предлагав предачу моему вещь законопреступную, творящую преступление возненавидя, не припеми сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оковы не с этим сердцем сим не едях. Отче, мы, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочну, всеми служаше, не живешь и посреду моего творя гордыню, глаголь неправедный, не исправляешь пред очима моима, во утро избегся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Спаси, Господи, люди Твоя, и благосвятостояние Твое, победа нас обратимых даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мученицы Твои, Господи, во страданиях Твоих венцы пряжи, не тленно Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою, мучитель не сложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пречистая Матерь, ко милости на святых Твоих объятия, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи пословесие Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего ночью и оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб

0: непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избавимся от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаю, именем Господним святейшим, Владыко, благослови.
1: Исправи стопы наших деланий в заповедь Твоих, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых.

Domnul, te vă dau nostru să trec la el de primită la tribunul.

матерь ему Иоаким Адриана, Сергия Ксипимина, Алексия, митрополита Платона, Макария, Сергия Леонтия, Горя Николая, Мануила, Иосифа Никодима, Антония, Иоанна, Сергия Серапиона, Петерима Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископ Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископа Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Иерофея, Дормидонта, Зосима, Феофилакта, священных архимандритов Иеронима, Кирилла, спочившие братья, святые обители сия, все архимандритов Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаила, Паисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Дормидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеймона, Дионисия, Алипи, Федорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Сефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матвея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Сигуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Селофила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Мартина, Фанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Космы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иеронима, монахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Сава, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Арефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антони, Ларис, Савы, Варнавы, Ферапонта, Ксенофонта, Иакова, Сесоя, Мартиньяна, Никанора, Макария, Нафанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Сердиакона, Варнавы, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювеналия, Иродиакона, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Софрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, протодиакон Григория, Федора, диаконов или Георгия, Симонаха, Симеона, монахов Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, но представленного архимандрита Платона, но представленной Анны и рабов Божьих Николая, Нины, Ирины и всех динами поминаемых вождей и воинов православных за веру Отечества Живоства положивших и всех от века усопших православных христиан, и веже простите всем всякому грешению, вольному же и невольному. Whoa!

погибших братья, святые обители сия, присно поминаемых архимандрита Георгия, архимандрита Стефана, но представлено архимандрита Платона, но представлено Анны, и всех динами поминаемых, и вождей, и воинов православных за веру Отечества живого положивших, и всех от века усопших православных христианов, Христе Боже наш, тебе славу ссылаясь, начальство Отцем, и святым владимством, ряшенством Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Малюсенькая чистая матрица, это план сексуальных апостолов. Преподобных и богоносных отец наших, и все святые, душ от нас приставшие рабство, селение праведных учеников, недрых Авраама покоясь, праведным причтет, и нас помилуй, как и дурак и человек.